0: თვითონ ლიდერი აზერბაიჯანის, საკმაოდ ცივილიზებული ხალხი ახლა მადამი პრეტენზია არ გვეთქმის ჩვენ. ჩვენთან უფრო ნაკლებად ცივილიზებული პოლიტიკუმია ვიდრე იქ აზერბაიჯანში, მაგრამ მაინც ახლა ხო ქართველები ვარ და გვინდა საქართველოსთვის რაღაც ჩვენ პირველ რიგში უკეთესი. აი მოусმინოთ პირველი მონაკვეთი ამ ვიდეოს.
1: Эти добычу для того, чтобы, ну, потому что ее невозможно транспортировать. И здесь оказывается, что да, надо было давно работать, конечно, в этом направлении, через Баку, Тбилиси, Джейхан, там есть возможность, пропускная способность, и мы могли бы принимать вот эти, ну, объемы казахской нефти для того, чтобы ее транспортировка была бы диверсифицирована, а не связана только на одно направление. Это очень важно. То же это же касается, допустим, транспортировки, ну, не нефтепродуктов, а иных грузов. И Узбекистан, например, собирается свой флот создавать на Каспии, потому что очень многое придётся транспортировать, ну, через порт Азербайджана, Аляты и дальше используя нашу инфраструктуру, и Казахстан собирается свою портовую инфраструктуру расширять. Ну, в Туркменистане она есть. Так что серединный коридор для Центральной Азии, для государств тюркских играет огромную роль. Ну и Азербайджан расширяет. Сегодня и Трип, и я думаю, что не только Трип будет, есть Баку, Тбилиси, Карс, мы его с 1 миллиона до 5 миллионов, его пропускную способность нарастили. Ну, Азербайджан оказал дополнительные кредиты выделил для этих целей Грузии. Так что всю эту работу делают, и оптиковолоконная линия будет прокладываться. Так что, а Трип, да, он в повестке, американцы уже приехали, их специалисты, они работали в Армении для того, чтобы, ну, предварительные какие-то уже расчеты делать. Но я думаю, что после выборов армянских эта работа интенсифицируется.
0: Ну, ай, мой сменец, пирдапир амбос, Мустафаеви, რომ და ვიცით ეს ისედაც ალბათ რომ გაეფართოვდა ამ რკინიგზის ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ტვირთ ბრუნვის შესაძლებლობები და ეს ხდება საინტერესო რა არის კრედიტის ხარჯზე. ესე იგი ჩვენ ბაქო გვაძლევს კრედიტს სესხს იმაში რაც ჩვენ არ გვჭირდება საერთოდ და ჭირდება აზერბაიჯანს, ჭირდება თურქეთს, ჭირდება ყაზახეთს. ჩვენ ამ კრედიტზე უნდა ვიხადოთ, შეიძლება შეღავათიანია, მე არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ რა პირობებით არის ეს კრედიტი. მაგრამ ის რომ ყველა კრედიტი არის დასაბრუნებელი პროცენტით, ეს ფაქტია. ახლა უპროცენტო კრედიტს არ მოგცემდე. რაღაც შეიძლება მცირე პროცენტია, მაგრამ პროცენტია. და რაში ჭირდება საქართველოს ეს მე ვერ გავიგე. განავითარებს ეს ჩვენს რეგიონებს, თქვა სამხრეთ საქართველოსი ძალიან საეჭვო არის. და ახლა აი სომხეთის პოზიცია რომ სომხეთსაც ითრევენ აი ამ გაუგებრობაში ჩათრეულია უკვე ფაქტობრივად და ეს გაფორმდება მალე განვაგრძოთ მეორე ვიდეოთი
2: Турции по созданию организации тюркских государств плюс ОТГ плюс и понятно что должны быть чёткие критерии для всех желающих которые желают присоединиться к этому формату К слову, об этом уже говорят армянские общественные деятели. Прежде чем мы перейдем к вопросу, послушаем.
3: Такой формат, на самом деле, был бы достаточно продуктивен, на мой взгляд, так как, вы знаете, когда стороны разговаривают, то риски сразу уменьшаются, недопонимание друг друга тоже сразу уменьшается. Я давно об этом говорил. Я очень твердо и четко всегда поддерживал и буду поддерживать территориальную целостность Армении, суверенитет и всегда выступал против любого экстратерриториального понимания логистических маршрутов. При этом проект ТРИП таким не является, и, соответственно, я полностью поддерживаю проект ТРИП. И в рамках тех договоренностей, которые существуют в Вашингтоне, я думаю, что взаимовыгодное сотрудничество Армении с странами-членами Организации Тюркских Государств, в том числе нормализация с Турцией, мирный договор с Азербайджаном и непосредственно углубление взаимодействия, которое и так есть, достаточно интенсивное, с странами Центральной Азии, имею в виду Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан, это реально является серьезным значимым фактом.
2: Вроде бы разумная мысль от представителя армянской интеллигенции. Казалось бы, не может такое не радовать. А вы, Расим Алим, как прокомментируете?
1: Я думаю, что это реалистичный подход. И он исходит из того, что... Ну, то есть, говорят, всякая история заканчивается